0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В ходе визита Владимира Путина в Китай будут подписаны около 40 документов. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, договоренности касаются углубления связей в промышленности, транспорте и атомной энергетике. Кроме того, главы двух государств примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
2: Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпинь примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы, и они касаются углубления сотрудничества в промышленной торговле, транспортной, строительной, инновационной, образовательной, кинематографической областях, в сферах атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами.
0: Юрий Ушаков добавил, что после церемонии подписания документов президент России и председатель КНР сделают совместное заявление для прессы. Бойцы северной группировки российских войск за прошедшие сутки атаковали живую силу и технику 5 бригад штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины. Бои прошли в Сумской и Харьковской областях. Подробнее о действиях севера на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Писаревка, Бачевск и Рясная Сумской области. В Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Бударки и Захаровка Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих, 24 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Также в военном ведомстве добавили, что подразделения западной группировки войск поразили формирование ВСУ в районах Яремовки, Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба, Пескуновки и Сидорова Донецкой Народной Республики. Противник потерял 180 боевиков. Также украинская армия утратила 2 бронемашины, 22 автомобиля, пушку и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Активы Центробанка России в бельгийском депозитарии Евроклир останутся заблокированными, несмотря на решение арбитражного суда Москвы. 15 мая суд удовлетворил иск российского регулятора на сумму около 18 триллионов рублей и признал незаконными действия депозитария по заморозке средств. В пресс-службе Центробанка заявили, что полностью удовлетворены решением суда. Однако в Евроклир пояснили, компания не признает юрисдикцию российского суда, поскольку активы по-прежнему заморожены в рамках международных санкций. Депозитарий также сообщил о намерении подать апелляцию на решение московских судебных органов. Депутат Госдумы и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев стал руководителем Федерации лыжного спорта и сноуборда России. В новой структуре объединились федерации прыжков на лыжах с трамплина, лыжного двоеборья, горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла. По словам Свищева, объединение должно сделать управление лыжными видами спорта более эффективным, а одной из важнейших задач он видит – восстановление прав российских спортсменов на международных соревнованиях.
4: Сегодня здесь возложена мне ответственность и доверие. Я постараюсь вместе с командой, которая у нас будет двигаться по направлению тем задачам, которые нам ставит и страна, и руководство, и время, все-таки решать те вопросы, которые назрели. А это Объединенная Федерация, это восстановление, прежде всего, в правах наших российских спортсменов. Мы буквально, наверное, меньше, чем через 2 недели планируем вылететь большой делегацией в Белград. Там будет конгресс ФИС. И мы надеемся, что позицию российского спорта, российских лыжников услышат, потому что это справедливая позиция.
0: На этот момент российские спортсмены ждут решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда о возможности выступать в следующем сезоне. С февраля 2022 года по декабрь 2025 они не имели возможности выступать на международных соревнованиях, однако затем ряд российских спортсменов получил нейтральный статус. В Анапе завершен процесс отсыпки нового слоя песка на 3,5 километрах береговой полосы. Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, это сделано в ходе восстановления пляжей. Новый слой песка насыпан на участке от центрального пляжа до санатория Бемлюк. В публикации оперштаба уточняется, что отсыпано не менее 50 сантиметров высоты песка, и он идентичен изначально находящемуся на береговой линии Анапы. Ранее сообщалось о восстановлении 1,5 километра пляжей, на которые завезли свыше 35 тысяч кубометров песка. Работы по восстановлению ведутся круглосуточно с участием самосвалов и спецтехники. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот вторник, 19 мая, в Москве ожидается небольшая облачность без осадков. Днем в столице от +30 до +32 градусов.

нервов и цветов. У неба на виду играли чувства в прятки. Ночь строила дворцы, а их крушил рассвет. Носились полпедаль, мы на простой девятке. Сегодня Мерседес, а девочки той нет.

ночьям. Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной, листок.

ни на кого из предков не похожа, да и к тому же еще со смуглой кожей.

Ученицы из разных заморских стран, а здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат, но там у столов березки, березы там в катках стоят. Приходят туда степенно

нахлынув горло, сожмет. И вспомнится детство, и слезы покатятся вдруг из глаз.